boogie boogie boogie boogie boogie створи со мной. Я сам у боги боги боги боги боги створи со мной. Я сам нор, я сам у боги боги боги боги боги створ. Пършу сам на идею гениально, здай я поизваям максимально. Морда се сдела бамбо деструктивна, а идея зло е перспективна. Сам паметен тежко живел, зато сам се урлочу да бом знорел. Памет ми е видно лешко два, ла ла ла ла ла ла ла ла не хвала. Видно сам на мисли люди гарал, ти си паметен, со рекли ти боже.